0: sein. Antenne.
1: Я сам Другар, Наколо, Скараджита, Венко, Домакински, Скараджи.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: Atina 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.